0: Šokar raidījumā vakara svētbrīdis krievu valodā mums un ar mums kalpos brāļi no draudzes atklāsme.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры.
2: Sveicinu jūs, dargie brāļi māsas.
1: Добрый вечер, все слушатели христианского радио.
2: Vakar visi kristīgā radio klausītāji.
1: Вместе с вами хочется сказать слава нашему спасителю Господу Иисусу Христу.
2: Kopā ar jums gribu teikt slavu mūsu pestītājiem Jēzum Kristum.
1: За его великую милость и любовь к нам.
2: Viņa lielo žēlastību, mīlestību pret mums.
1: За то, что он открылся нам.
2: Par to, ka viņš mums ir atklājies.
1: Даровал нам познание о Боге.
2: Tevis mums iepazīt Dievu.
1: Снял все наши беззакония и простил все наши грехи.
2: Viņš noņems visu no mums slikto un piedevs mūsu grēkus.
1: Хочется прославить его.
2: Gribas viņam pateikties.
1: Хочется сказать ему благодарность тебе, Господь.
2: Grib pateicību pienest Dievam.
1: Что до сего часа твоя рука хранит нас.
2: Ka līdz šim brīdim tava roka mūs ir sargājis.
1: И он обещал, что доведет нас до вечности, дорогие.
2: Viņš ir apsolījis, ka mūs aizvedīs līdz mūžībai.
1: Но есть условия.
2: Bet ir nosacījumi.
1: Нам надо быть верным.
2: Mums jābūt uzticīgiem.
1: Нам надо приложить все свое старание.
2: Mums jāpieliek visas savas pūles.
1: И мы прошлый раз с вами говорили, кто, может быть, помнит.
2: Mēs pagājušajā runājām, varbūt kas mums atcerās.
1: Чтобы мы прилагали все свое старание.
2: Lai mēs pieliktu visas savas
1: пулы. И делали дело Божье.
2: Un darītu Dievu darbu.
1: Как нам заповедано в Слове Господнем.
2: Kā mums ir pavēlēts Dieva vārdā.
1: Готовились к Его пришествию.
2: Lai mēs gatavotos Viņa nākšanai.
1: Были чисты и непорочны пред Ним в любви.
2: Lai mēs būtu čisti un taisni mīlestībā.
1: Слава Богу.
2: Слава Dievam.
1: Сегодня мне хочется с вами поговорить о Слове Божьем.
2: Šodien gribētos parunāt par Dievu vārdu.
1: Это Слово вечного Бога.
2: Tas ir mūžīgā Dieva vārds.
1: Он сказал и сделалось.
2: Viņš ir teicis un tika darīts.
1: Повелел и явилось.
2: Viņš teica un parādījās.
1: Мы знаем, что Слово Божие, оно живое.
2: Mēs zinām, ka Dieva vārds, viņš ir dzīvs.
1: И оно действующее.
2: Viņš ir darbīgs.
1: Оно производит свою работу в нашем сердце.
2: Un tas veic darbu mūsu sirdīs.
1: Конечно же, если мы даем ему место.
2: Protams, ja mēs viņam dodam vietu.
1: Зачитаем первое место, это Псалом Давида, 137 в Русской Библии.
2: Pirmā rakstu vieta būs 138. Psalms.
1: С первого стиха и второй стих. Давид, славлю тебя всем сердцем моим, пред богами бою, пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим, славлю имя твое за милость твою, за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего.
2: Es tevi, kungs, teikšu no visas sirds. Es Dievu priekšā tev dziedāšu slavas dziesmas. Es tevi pielūkšu tavā svētajā namā. Es teikšu tavu vārdu par tavu žēlastību un uzticību, jo tu esi pār savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus.
1: David говорит о том, что я славлю тебя, Господи.
2: Tāpēc saka, viņš slavē Dievu.
1: Всем своим сердцем.
2: Ar visu savu sirdi.
1: Это очень важно для нас.
2: Tas ir ļoti svarīgi priekš mums.
1: Возлюби Господа всем сердцем своим.
2: Мили Dievu ar visu savu sirdi.
1: Дорогие, не половинкой.
2: Nevis ar
1: не какой-то частью своего сердца.
2: Nevis kaut kādu daļiņu varbūt no sirds.
1: Но все наше сердце должно принадлежать Господу.
2: Bet visa mūsu sirds viņai jāpieder Dievam.
1: Он сделал для нас великое для нас.
2: Viņš mums ir varenas lietas darījis.
1: Друзья мои, он отдал свою жизнь.
2: Viņš ir atdevis savu dzīvību.
1: Чтобы мы имели жизнь с избытком.
2: Lai mums būtu dzīve ar pārpilnību.
1: Имели надежду.
2: Lai mums būtu cerība.
1: Имели будущность.
2: Mums būtu nākotne.
1: Поэтому, Господи, мы хотим всем сердцем славить Тебя.
2: Tādēļ, kungs, mēs arī sirdi gribam Tevi slavēt.
1: Готово мое сердце, в одном из псалмов, говорит Давид.
2: Gatava ir mana sirds, Dāvids vienā no saviem psalmiem saka.
1: Конечно, мы готовимся.
2: Protams, mēs gatavojam.
1: Мы вникаем.
2: Mēs iedziļinam.
1: Мы идем путем освящения.
2: Mēs ejam uz čistīšanās ceļu.
1: Писание говорит, блаженные чистые сердцем, ибо только они Бога узрят.
2: Rakstīts, ka sirds čistie Dievu redzēs.
1: После грехопадения Давида он в покаянном своем псалме
2: в 50-м псалме
1: он говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже,
2: и
1: дух правый обнови внутри меня. Поклоняюсь тебе, он говорит, перед храмом твоим». И он славит Бога за милость, за истину Его. И говорит очень важные слова: «Господи, Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Друзья, мы видим здесь этот пророческий псалом. Конечно же, говорит о Сыне Божьем. Господь превознес его превыше всего. Это Сын Божий. Его имя Иисус Христос. Пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Всякий язык будет исповедовать. И говорит, что Господь есть Бог. О, это прекрасное имя Иисус Христос. Слава Ему.
2: Слава Винем.
1: Он превознес, то есть Бог превознес Его превыше всего. И мы должны с вами осознавать и понимать, что Слово Господне, которое нам передано, это откровение, это Евангелие Святое, это слова Святого Бога, это слово нашего Господа Иисуса Христа. И это слово, оно превыше всех слов, которые могли когда-то быть и будут на земле. Господи, утверди меня в Слове Твоем. Это очень важно для нас. Читаем Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 стиха и ниже. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никогда, никому. Как же ты говоришь, сделаете свободными?» Иисус отвечал им: «Истина, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». До сего места.
2: Тогда я сказал иудеям, которые были сакуши тицеть виням: «Если вы паликат манос вардос, вы патиес эсат мани мацикли. И вы отзисит патиесību, и патиесība дарис вас бривус». Tie viņam atbildēja: «Mēs esam Ābrahamam zimums un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsit brīvi?» Jēzus viņam atbildēja: patiesi, es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek visu mūžu mājās, dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi».
1: Итак, он говорит: «Если прибудете в моем слове». Он это говорит к людям, которые уверовали в Него. Друзья, он говорит это сегодня и к нам. Он сразу сделает акценты. Он сразу ставит ударение. Он говорит: «Если вы прибудете в Моем Слове». Друзья, это условие. Других вариантов нету.
2: Nav citu variantu.
1: Мы хотим быть учениками Иисуса Христа.
2: Mēs gribam būt Jēzus Krista mācekļi.
1: И истинные ученики Иисуса Христа.
2: Un patiesi Jēzus Krista
1: mācekļi. Настоящие Его последователи.
2: Īsti viņa sekotāji.
1: Пребывают в Его учении.
2: Pastāv viņa mācība.
1: Прибыть – это значит оставаться.
2: Palikt – tas nozīmē būt.
1: Прибыть – это значит жить.
2: Будто с нозимет
1: жить этим словом.
2: Дзивот ар то варду.
1: Друзья мои, не только слышать слово Божье.
2: Не только дзирдет Дьеву варду.
1: Не только понимать, что оно сказано Богом.
2: Не только сапрас, ко тас
1: и соглашаться с этим.
2: Он пекрист ар то.
1: Но жить этим словом.
2: Бет дзивот ар то варду.
1: По-другому исполнять его.
2: Испилдит то.
1: Быть исполнителями слова Божьего.
2: Будь варда даритая.
1: Почитая и это слово за великую святыню, которую Бог нам даровал.
2: Турот лёте аукста Дьеву варду, ко
1: за эту драгоценность.
2: Пар шоту даргуму.
1: За эти сокровища.
2: Шим ты дарга к меням.
1: Слава ему и благодарность.
2: Слава ему патеци.
1: И это условие звучит так. Если прибудете.
2: Он то скан та, я юз паликси.
1: И слова мои. В слове моем, простите.
2: Паликсит мана варда.
1: То вы истинно мои ученики.
2: Jūs esat patiesi mācekļi.
1: И познаете истину.
2: Un iepazīsit patiesību.
1: И истина сделает вас свободными.
2: Patiesība darīs jūs brīvus.
1: Вот что делает слово Божье.
2: Lūk, ko dara Dieva vārds.
1: Оно освобождает.
2: Atbrīvo.
1: Оно выпускает измученных на свободу.
2: Отбриво измоцитос бриво.
1: Он пришёл на эту землю, чтобы дать жизнь.
2: Шнац, что земля дот дзиви.
1: Чтобы освободить от власти греха.
2: Отбриво от но грек варс.
1: Чтобы исцелить наши раны.
2: Одзеднат мусы бруцис.
1: Чтобы дать нам жизнь вечную.
2: Амздото мужиго дзиви.
1: Слава нашему Господу.
2: Слава мус кунгам.
1: И это условие для нас всех, дорогие братья и сестры.
2: Ты носи его прикш мус висем.
1: Когда мы будем пребывать в Божьем Слове.
2: Кад мес паликсим Дьеву варду.
1: Это путь нашего освящения.
2: Тас ир цельш, лай мес тиктс чистим.
1: Это путь нашего с вами не только освящения, но и очищения наших душ.
2: Тас ир ари лай счистит мозг двесельс.
1: Если прибудете во мне,
2: я юс паликсит мани,
1: то вы не останетесь без успеха и плода.
2: Тад юс не паликсит невексмиг ун без аугльям.
1: Вы принесете много плода в своей жизни.
2: Юс несисит даудз аугльс сава дзивес.
1: Тем прославится Отец мой Небесный, что вы принесете много плода. Восьмая глава Иоанна с 51 стиха. Истина, истина, говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек.
2: Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžam.
1: Посмотрите, какое обетование Божье.
2: Это как Дева апсолим.
1: Конечно, мы все умрём.
2: Protams, mēs visi nomirsim.
1: Здесь не идёт речь о том, что мы в нашей плоти сегодняшней останемся жить.
2: Ты на руну пар мусу мясу.
1: Но здесь говорится о том, что человек, который верует в Господа.
2: Четруну пар cilvēku, kurš tic uz Dievu.
1: Иисус говорит, что он перешёл из смерти в жизнь.
2: Я сакаю, что навес ягаюсь дзивиба.
1: Как бы этот переход будет благословен для верующего человека. Он не увидит, не соприкоснется с этой ужасом смерти. Но он переходит из смерти в жизнь. Он на суд не приходит.
2: Он уж тесу не нак.
1: Бог дарует нам жизнь и жизнь вечную, жизнь с избытком.
2: Dievs mums dod dzīvi mūžīgo.
1: Но есть условия.
2: Bet ir nosacījumi.
1: Друзья мои, надо соблюдать Слово Божье.
2: Jāpilda Dieva vārds.
1: Не просто слушать его.
2: Ne tikai klausīt.
1: Но вникнуть в него.
2: Bet iedziļināties.
1: И жить, как написано.
2: Un dzīvot tā, kā ir rakstīts.
1: Матфея 12 глава, 46 стих.
2: Матфея 12, а нота часть состоит панц.
1: И ниже немножко будет. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто мне матерь? И кто мне и кто братья мои. И, указав рукою свою на учеников своих, сказал: «Вот Матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и Матерь».
2: Un viņam tā uz ļaudīm vēl runājot, redzi, viņa māte un viņa brāļi stāvēja ārā un gribēja ar viņu runāt. Un kāds viņu sacīja, redzi, tava māte un tava brāļi stāv ārā un meklē ar tevi runāt. Un viņš atbildēja un sacīja tiem, kas viņam to teica, kas ir mana māte un kas ir mani brāļi. Un roku izstieps pār saviem mācekļiem viņš sacīja, redzi, mana māte un mani brāļi, jo kas dara man debes tēvu prātu, tas ir mans brālis un mana māsa un mana māte.
1: Slava našemu Gospodu.
2: Slava mūsu kungam.
1: Посмотрите, как Бог реагирует, как Бог говорит нам.
2: Redzi, kā Dievs reaģēja, kā viņš uz mums runā.
1: Он говорит, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного.
2: Dievs saka, kas pildīs man debesu
1: tēvu prātu. Кто будет послушный слову моему.
2: Kas būs paklausīgs manam vārdam.
1: Кто будет соблюдать заповеди Господни.
2: Kas pildīs Dieva likumus.
1: Он ставит этих людей на уровень своей близкой семьи.
2: Viņš liek šos cilvēkus tā kā vienā līmenī, viņi
1: Эти
2: tuviem cilvēkiem.
1: Люди являются ему и братьями, и сестрами.
2: Šie cilvēki ir viņam gan māsas, gan brāļi.
1: Он говорит, это и Матерь моя, и братья мои.
2: Viņš saka, gan arī mana māte, gan brāļi.
1: Кто соблюдает слово мое или исполняет волю Отца моего Небесного?
2: Kas pilda man tēvu gribu.
1: Как нам важно пребывать в Слове Господнем?
2: Cik mums svarīgi ir būt Dieva
1: vārdā. Какие Божьи обетования для нас?
2: Kāda ir Dieva apsolījuma priekš mumsim?
1: Друзья, это Слово живого Бога.
2: Dzīvā Dieva vārds.
1: Послушайте, что он говорит к людям, которые не пребывают в учении Христовом. Это будет второе послание Иоанна 1:9.
2: Otrā Jāņa vēstule 1:9 tādi vārdi.
1: Всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нём не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына.
2: Ik viens, kas aiziet no Kristus mācības un nepaliek tanī, ir bez Dieva. Tam, kas paliek šinī mācībā, ir Tēvs un Dēls.
1: Это учение Господа нашего Иисуса Христа.
2: Tā ir mūsu Kunga Jēzus Kristus mācība.
1: Иоанн предупреждает нас, дорогие братья и сестры.
2: Jānis mūs brīdina, dargie māsas, brāļi.
1: Что всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем.
2: И катерс, кас айзет но Христос мацибис, он не палек тани.
1: Вы понимаете, мы можем говорить, что мы верующие.
2: Мес варбут, варам тей, ка
1: мы можем говорить и исповедовать Иисуса Господом.
2: Мес варбут, варам аплецнат Иезу Христу пар
1: кунгу. Но если мы не пребываем в этом учении,
2: bet ja mēs nepastāvam šīnī mācībā.
1: То есть ещё раз я хочу нам сказать сегодня, что пребывать в учении значит исполнять слово Божье.
2: Kur mums atgādāt, kad būt mācībā, tas nozīmē, ka mums ir jāpilda.
1: Тот человек, который пребывает в слове, он имеет и сына, и отца.
2: Tas, kurš paliek šīnī mācībā, tam ir gan tēvs, gan dēls.
1: И само учение Иисуса Христа.
2: Un pati Jēzus Kristus mācība.
1: Оно предназначено именно для того, чтобы привести нас к Богу.
2: Не там дай думат, лай мус пивест пи Дева.
1: Чтобы посредством Его Слова, друзья мои, осветить и очистить наши души.
2: Viņa vārda starpniecība, tā kā šķīstīt mūsu dvēseles.
1: Как важно пребывать в Слове Божьем.
2: Tik svarīgi ir būt Dieva vārdā.
1: Лука 6:46.
2: Lūkas evaņģēlijas 6:46.
1: Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?
2: Ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarāt, ko es saku?
1: Jākava 1:22.
2: Jākaba 1. Nodaļa.
1: Будьте же исполнители слова, а не слышители только обманывающих самих себя.
2: Bet esiet vārda darītāji, no tikai klausītāji, paši sevi maldinādami.
1: Итак, посмотрите, есть опасность.
2: Пастав бресмас.
1: Обмануть самих себя.
2: Пивилties пашим.
1: Когда мы исповедуем Господа просто словами.
2: Ka mēs varbūt atzīstam Dievu tikai vārdiem.
1: А сердце наше далеко стоит от него.
2: Bet mūsu sirds ir ļoti tālu no Dieva.
1: И он как бы говорит претензию к тем людям.
2: Viņš tā kā izsaka pretenziju.
1: Ну что вы зовете меня, Господи, Господи?
2: Ko jūs mani saucat, kungs, kungs?
1: А не делайте того, что я говорю вам.
2: Bet nedarāt to, ko es jums saku.
1: Помоги нам, Господь.
2: Palīdz mums, kungs.
1: Дорожить этим словом.
2: Vai mums būtu dārgs šis
1: vārds? Исполнять это слово.
2: Vai mēs pildīt šo vārdu?
1: Жить этим словом.
2: Vai mēs dzīvot ar Dievu vārdu?
1: Последнее место писания я бы хотел бы зачитать из книги Откровения, 22 глава, 12 стиха чуть ниже.
2: Pēdējā rakstu vietu gribu nolasīt Jāņa atklāsmes grāmatu 22. Nodaļa no 12. Panta.
1: Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Redz, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es esmu Alfa un Omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Svētī, kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības, koka un varētu pa vārtiem iet pilsētā.
1: Blaženi tie ļudi,
2: svētīgi tie cilvēki,
1: которые не просто слушают слово,
2: kas ne tikai dzird Dievu vārdu,
1: но и живут по этому слову.
2: Arī dzīvo pēc tā vārda.
1: Им будет дано право войти в город воротами.
2: Viņam būs iespēja iet šajā pilsētā.
1: Итак, Господь превознес слово свое превыше всякого имени своего.
2: Dievs viņš savu vārdu ir paaugstinājis pār visiem vārdiem.
1: Дорогие мои братья и сестры, пусть Бог нам поможет.
2: Dargie brāļi, māsas, lai Dievs mums palīdz.
1: Утвердиться Духом Его Святым во внутреннем нашем человеке.
2: Nostiprināt svētajā garā mūsu iekšējā cilvēkā.
1: Слава нашему Господу.
2: Слава мусь кунгам.
1: Пусть Бог нас всех благословит с вами.
2: Адьос мусь и свети.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Мы сейчас помолимся за нужды, которые пришли в студию.
2: Auksim pa vajadzībām, kas ir ienākuši šeit studijā.
1: Отец Небесный. Во имя Иисуса Христа.
2: Иисус Христос вода.
1: По великой Твоей милости мы благодарны Тебе,
2: что Ты
1: позволил нам сегодня быть в этой студии. И мы хотим Тебе сказать благодарность за Слово Твое, которое пришло в нашу жизнь и воскресило нас к упованию живому.
2: Церебе.
1: Слава Тебе.
2: Слава Тео.
1: Ты ведешь нас и продолжаешь заботиться.
2: Ты мус вед, он турпин пар мумс рупетес.
1: По Твоей милости мы несем на руках молитвы всех нуждающихся.
2: Стал жалостибс, мы сором лукшен рокам нести.
1: Молимся за спасение Жанны, Руты, Эллы.
2: Лузен пар Жаннас, Рутас и Неллас глапшен.
1: Мы молимся за исцеление Гунтиса, Раисы и Нины.
2: Лозем пар Гунта, Раису, Нина, Зеденашен.
1: Мы молимся за спасение и исцеление Лидии.
2: Лозем пар Лидии, Спестишен, Зеденашен.
1: Боже, Ты знаешь все эти души. Мы просим Тебя за них. Спаси, Создатель наш.
2: Изглабень.
1: Исцели, Боже Великий.
2: Зеден, Варнас, Диос.
1: Мы молимся за всех, кто сейчас лежит на одре болезни.
2: Лозем вис, кас гуль слимимс гултас.
1: У кого онкология?
2: Kuriem ir onkoloģija.
1: У кого скорби и переживания?
2: Kuriem ir bēdas un pārdzīvojumi.
1: У кого печаль? У кого трудности?
2: Kuriem ir bēdas un grūtības.
1: Господи, помоги.
2: Kungs palīdz.
1: Во имя Иисуса.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: И если ты, дорогой друг, слушаешь сегодня впервые это радио,
2: Дорогой друг, если ты первый раз слышишь шо вокал
1: радио, склони сегодня колени пред Господом. И скажи, Отец Небесный, прости меня.
2: Саки, дебес тэвс, пиедот мэн.
1: Помоги мне.
2: Палидзи мэн.
1: Я нуждаюсь в Твоей милости.
2: Es ilgojos, man vajadzīga
1: и в твоем прощении.
2: Tava piedošana, žēlistība.
1: Мы благодарим, Господи, тебя за Латвийское христианское радио.
2: Tev pateicamies par Latvijas kristīgo radio.
1: Благослови всех, кто здесь трудится и работает.
2: Es pateicamies par visiem, kas šeit strādā.
1: Благослови правительство Латвии.
2: Svētī tāpat valdību Latvijas.
1: Благослови, Отец Небесный, спасением всех наших близких, родных, которые еще не знают Тебя.
2: Svētī izglābi visus tuviniekus, mūsu radiniekus.
1: Стареньких мы также приносим на руках молитвы.
2: Tāpat vecus cilvēkus mēs lūkšanu rokās
1: nesam. Во имя Иисуса помоги.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Мы также просим за церковь Гефсимании.
2: Pat lūdzam par draudzi Gefsimani.
1: Ты знаешь ихние трудности и переживания.
2: Tāpat zini viņus grūtības.
1: В руки твои святые вручаем этот вопрос.
2: Tavās svētajās rokās noliekam.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Слава тебе.
2: Слава тебе.
1: Благодарим за этот вечер.
2: Pateicamies par šo vakaru.
1: За слова жизни.
2: Par dzīvības vārdiem.
1: Да будет имя нашего Господа прославлено и возвеличено.
2: Lai pagunās mūsu Kunga vārds.
1: Вечный Бог.
2: Mūžīgais Dievs.
1: Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
2: Tavs Dievs, Svētais Gars. Amen.
0: Šokar raidījumā Atvērtas debesis mums un ar mums kopā kalpoja brāļi no draudzes Atklāsme.